0: mengatur ekonomi Rusia. Putin menyebut tindakan Kiev telah membuka kotak Pandora dan memperingatkan bahwa Moskow akan segera melancarkan serangan balasan ke sektor-sektor ekonomi paling sensitif milik Ukraina.
1: Сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан.
0: Sepanjang musim panas ini, Ukraina memang meningkatkan kampanye serangan nirawak yang menargetkan fasilitas ekonomi penting di Rusia, termasuk kilang minyak dan gudang retail daring guna melumpuhkan logistik perang Moskow.